Любовь, как зиму, сменить может лето. Нам в жизни не нужно изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнуть под час. Хоть в жизни совсем уж не молод.

ты словно в пустыне водицы глоток, мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой ему висок, но ближе тебя в мире нет. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают, я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив,

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

0: Я счастлива с тобой. Пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело. Но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой. Ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой. И здесь, в земной доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой. Пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить.
1: Вечно жить.
0: Я счастлива с тобой.

Радио Фарханг. Здесь каждое слово наполнен смыслом, каждый звук отражает богатое культурное наследие. Мы бережно храним традиции и открываем новые грани искусства и познания. Желаем, чтобы эти мгновения стали для вас моментом просвещения, вдохновения, спокойствия и внутреннего света. Радио Фарханг. Слушайте нас сердцем.

0: Культурные истории.
1: Культурные истории.
0: Культурные истории погружают вас в мир просвещения, истории, науки, традиций, искусства и литературы через призму различных культурных контекстов и через судьбы народов и цивилизаций. Культурные истории. Передача, которая помогает вам осмыслить идентичность, память и связь поколений. Доброго времени суток, дорогие земляки и слушатели радио Фарханг. В эфире просветительная программа «Культурные истории». В студии с вами Давлат Назаров. Сегодня великий день и знаменательная дата в истории свободного и независимого таджикского народа. С праздником всех вас, с Днем Единства, уважаемые соотечественники! Наш народ гордится тем, что живет в свободном и независимом государстве и упорно трудится во имя прогресса и процветания страны, достижения стратегических целей государства, связанных с обеспечением энергетической и коммуникационной независимости, продовольственной безопасности и повышения уровня и качества жизни граждан. Достижение национального единства и примирения в Таджикистане стало результатом сложных политических, экономических и социальных процессов, связанных с окончанием пятилетней гражданской войны в 1997 годах и созданием условий для устойчивого развития страны. Ключевую роль в достижении единства сыграл президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, который по праву рассматривается как основатель мира и национального единства. Его политическая воля и последовательная стратегия стали важным фактором стабилизации ситуации. День национального единства, отмечаемый 27 июня, символизирует окончание гражданской войны и начало мирного этапа в развитии страны. В этом году Таджикистан празднует 30-ю годовщину Дня национального единства. 27 июня 1997 года было подписано соглашение о мире и согласии. Национальное единство не только уникальное явление периода независимости, оно значит для нас много больше. Благодаря единству мы сумели сплотить наш народ, находящийся на грани разобщения и исчезновения, спасти наше новое национальное государство от распада и вывести его на путь развития и благополучия. Политический опыт Таджикистана дает богатый материал для анализа конфликтных процессов в условиях демократизации общества. Великим достижением новейшей истории страны является обретение Таджикистаном политической независимости, которая досталась нелегко. Таджикистан и таджикский народ приобрели независимость, национальный суверенитет, для дальнейшего развития которого было необходимо мирное развитие. Однако осуществлению этого процесса всячески мешали различные противоборствующие силы. Под влиянием враждебных внутренних и внешних сил страна была втянута в гражданскую войну, которая нанесла колоссальный политический, экономический и моральный ущерб, парализовала государственные структуры. Наряду с повседневной деятельностью по созданию нового общества в стране предстояло разрешить клановые, региональные и межнациональные конфликты. В этих трудных условиях народ Таджикистана добился проведения в ноябре 1992 года 16-й сессии Верховного Совета Республики Таджикистан, основной целью которой было восстановление мира и национального согласия. На этой сессии Эмомали Рахмон, как глава государства, представил программу выхода страны из политического, социально-экономического и духовного кризиса. Избранный курс, результатом которого посвящен немало фундаментальных научных трудов и целый ряд научно-практических конференций, не имел альтернативы в мире. Политическое руководство Таджикистана предложило программу национального примирения как концепцию упорядочения регионального разногласия, согласно которой споры должны были решаться только путем переговоров. Следовательно, для Таджикистана мир и национальное единство были наиболее приоритетными целями и задачами. Поэтому население страны всесторонне и горячо поддержало политику, проводимую своим президентом.

Перед Таджикистаном стояла задача не только социально-экономического и политического развития, но и сохранения и укрепления целостности, идентичности под давлением глобальных проблем и мировых угроз современности. О гражданской войне в Таджикистане и его причинах написано множество работ. Исходя из них можно сделать вывод, что межтаджикский конфликт был многомерным, имел много причин, среди которых наиболее важными были следующие. Определенные общественные противоречия, обусловленные параллельным устремлением участников, их конкуренция, борьбы за власть. Конфликтогенная ситуация в стране в конце 80-х годов. Конфликт локальных элит за власть и ресурсы по внезапно получившей суверенитет территории в период распада Советского Союза и раздела общественной собственности. Противоборство между различными идеологиями, борьба за выживание и доминирование в реальных политических отношениях. Конфликт государства и политического ислама и особенности его проявления в Таджикистане. Говоря о первой причине конфликта, следует отметить, что конфликт в Таджикистане продемонстрировал, что основной неформальной институциональной структурой в стране являются регионально-клановые структуры. Опыт урегулирования межтаджикского конфликта показал, что прагматический подход международных факторов к управлению конфликтом оказался верным. Достижение компромисса между элитными группировками в ходе переговорного процесса и образование новой конфигурации элитных групп привело к устойчивому миру в Таджикистане. Опыт Таджикистана свидетельствует, что в Центральной Азии партии начинают играть выдающуюся роль и в политическом процессе только тогда, когда серьезно нарушен баланс между элитными группировками и последние вступают в открытый конфликт между собой. Элитные группы рассматривают партии только как эффективный способ политической мобилизации своих сторонников в открытом конфликте. Признавая, что сложившаяся схема управления обеспечивает достаточно высокий уровень стабильности, следует учесть, что она не дает возможности решить исключительно важные вопросы преемственности власти, ее легитимности. Вопрос о взаимоотношениях с политическим исламом – это вопрос о жизнеспособности власти в странах Центральной Азии. Одной из важнейших причин конфликта в Таджикистане был конфликт государства и ислама. Сейчас, спустя 30 лет после заключения мирных соглашений, многие государства изучают опыт межтаджикского конфликта в этом направлении для дальнейшего всестороннего его использования. Различия и противоречия между мировоззрениями и религиозными убеждениями, так же, как и конкуренция религии, являются нормой для человеческого общества. Вопрос в том, в какой момент и почему люди берут оружие и начинают вооруженную борьбу из-за религиозных убеждений. Общеизвестно, что люди тогда вступают в конфликт, когда под угрозой находится их существование, включая доступ к природным ресурсам, сохранение национальной идентичности и собственной территории. Религия является частью собственной идентичности, включающей религиозные убеждения, и, соответственно, ее защита может стать почвой для конфликта. Кроме того, вооруженные конфликты, такие как в Таджикистане, практически всегда имеют многомерный характер. В данном случае конфликт идентичностей сопровождался конфликтом идеологии, распадом системы власти и нарушением межэлитного баланса, борьбой кланово элитных группировок из-за доступа к власти и ресурсам, контроля над территориями, межэтническими противоречиями. Когда сегодня мы рассуждаем об уроках конфликта и миротворческого процесса в Республике Таджикистан, следует помнить, что содержание взаимоотношений ислама и государства меняется вместе со стремительными изменениями, которые переживают транзитные страны Центральной Азии. Основные этапы развития конфликтности связаны с взаимоотношениями различных политических сил в постсоветском пространстве и особенно в Центральной Азии и в Таджикистане выглядят следующим образом. Канун и период сразу после развала Советского Союза. Гражданская война в Таджикистане представляет собой наиболее яркий конфликт, связанный с религией, и в действительности явилась открытым выражением конфликта ислама и коммунизма, который скрытно существовал на протяжении всего советского периода. И в этой, казалось бы, безвыходной и катастрофической ситуации воссияла новая звезда, спасительная, указывающая правильный мирный путь и политические направления государства. Это была звезда молодого политика Эмомали Рахмона.

молодому руководителю государства Эмомали Рахмону в должности председателя Верховного Совета выпала труднейшая ноша – спасти республику от смуты и разрушения. Последующие годы показали, что он с этой задачей справился успешно, благодаря его непрекращающимся усилиям, кровопролитному труду. Республика избавилась от разрушительной гражданской войны. Большая заслуга Эмомали Рахмона перед благородным народом Таджикистана и историей древнего таджикского народа состоит в том, что этот потомок нации, дальновидный и мудрый политик, защитил таджикскую государственность от развала и распада в сложных условиях гражданской войны. При всем этом можно сказать, что Эмомали Рахмон – спаситель таджикской нации и независимости таджикского национального государства. Только личность этого героя смогла противостоять проискам врагов нации и государства, втягивающих нас в водоворот крови в разные исторические периоды. Лидер нации прекрасно понимал, что простой народ вышел на арену не из-за ненависти и вражды к представителям других регионов страны, а под влиянием провокаций чиновников и властителей. И в гражданскую войну вступили проделки тех, кто добивается должностей, для кого положение дороже человеческой жизни. Призывы и инициативы уважаемого Эмомали Рахмона к участникам оппозиции с целью преодолеть грехи друг друга, шагнуть в достойную и мирную жизнь, выраженные с особой искренностью, согрели сердца людей и сплотили их. Таджикистан укрепил свою государственную независимость и добился великих исторических достижений во всех сферах жизни, возродил свою новую национальную государственность. В срочном порядке была восстановлена деятельность парализованных структур спецслужб, правоохранительных органов, признанных обеспечить политическую и общественную стабильность, для чего были созданы национальная армия и пограничные войска из стран дальнего и ближнего зарубежья, возвращены на родину миллионы беженцев, вынужденных переселенцев. Реальность такова, что этот великий человек современной истории нации и государства с древней мудростью и истинным дарованием арийцев доказал всему миру, что арийцы-патриоты могут противовес угнетению и тирании принести людям мир, стабильность и радость. Мир, принесенный этой мудрой личностью, спас от гибели не только Таджикистан, но и всю территорию Средней Азии. Об этом свидетельствуют сотни исторических фактов истории независимости страны. Уважение к истории и арийской цивилизации, которая охватывает все страны Азии и Восточной Европы, является выражением гуманистических взглядов лидера нации народа независимого Таджикистана, который имеет преимущественные отношения не только для народа Таджикистана, но и всей планеты. Присвоение звания Героя Таджикистана лидером нации великим сынам нации Садридину Айни, Бубуджону Гафурову, Мирзо Турсунзаде, Шириншо Шотимуру и Нусратулло Максуму многократно увеличили любовь и искренность великим и ученым. Лидеры и политики страны, вся интеллигенция, деятели науки поддержали эту достойную инициативу главы государства. Доверие людей к светлому будущему страны возросло. Переиздание книги таджики академика Бубуджона Гафурова в период независимости стало большим свидетельством государственного строительства лидера нации и значительно повысило его культурный и политический престиж в мировом сообществе. Его встречи и напутствия дали новый импульс трудолюбивым и интеллигентным людям, любви и искренности, патриотизму, единству и солидарности, человечности, сосуществованию и миру во всей стране. Сегодня Таджикистан – это суверенность государства, патриотизм таджикского народа, свобода любви нации и страны, повышение авторитета на международной арене. Все наши достижения и успехи непосредственно связаны с именем основоположника мира и национального согласия. Эмомали Рахмон стал известен всему миру благодаря своему неустанному труду и рвению во имя обеспечения мира и стабильности не только у себя на родине, но и в мировом масштабе. Сегодня его опыт урегулирования конфликтов и войн мирным путем изучают и используют в отдельных горячих точках планеты, где отсутствуют такие политические лидеры, способных повести за собой людей, объединить их во имя построения счастливой жизни. В настоящее время под руководством лидера нации –
возросла роль и участие нашего государства во влиятельных международных и региональных организациях. Наша страна активно вовлечена в решение вопросов глобального и регионального значения, таких как обеспечение безопасности, стабильности, экологического и климатического здоровья. Для нас является предметом гордости тот факт, что большинство государств признали позицию и инициативу президента Таджикистана в вопросах воды, климата и сохранения ледников и стали с нами надежными партнерами на этот конструктивном пути. В 1999 году за укрепление независимого государства, установление мира в Республике Таджикистан Эмомали Рахмон удостоен звания Герой Таджикистана. Великий сын нации, уважаемый Эмомали Рахмон, является основателем и лидером этой исторической победы таджикского народа. Победы, которая спустя тысячу лет возродила нашу национальную государственность в полном смысле этого слова. Благодаря судьбоносным инициативам лидера нации созданы благоприятные условия для формирования цивилизованных социальных систем и социально-экономических институтов, и на этой основе повышение уровня и качества жизни народа страны как стратегический план государства и правительства в сфере деятельности всей ветвей власти. Сегодня каждый рядовой гражданин страны понимает и ценит весь труд, заботу и поддержку этого Богом данного человека и гордится тем, что славный народ страны признал главу государства великой личностью, почтили его как героя Таджикистана, основателя мира и национального единства, лидера нации. Радио «Фарханг» искренне поздравляет всех граждан нашей любимой Родины с Днем Единства Республики Таджикистан. Пусть процветает наша страна, пусть будет счастлив ее народ, пусть мир и благополучие царят в каждом доме. Желаем крепкого здоровья, успехов, благополучия, любви и взаимопонимания каждому жителю нашей страны. С праздником, дорогие соотечественники!

Когда ты со мной, как секунды, часы, все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы. На сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль. Мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь, как зиму сменить может лето. Нам в жизни не нужно изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнуть под час. Хоть в жизни совсем уж не молод.

ты словно в пустыне водицы глоток, мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой мой висок, но ближе тебя в мире нет. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают. Я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив,

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

0: Я счастлива с тобой, пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело. Но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой. Ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой, и здесь, в земной доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой, пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить.
1: С тобою вечно жить.
0: Я счастлива с тобой.